0: ЛИК. Литература, искусство, культура.
1: Уважаемые слушатели, каждую неделю радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
0: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
1: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В ЛИКИ выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. ЛИК – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Итак, новости культуры.
0: Третий международный кинофестиваль «Тот же Сумон» состоится с 15 по 20 октября в Душанбе под девизом «Оценка подлинного искусства». Об этом сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм». Цель фестиваля – представить таджикскую национальную культуру и искусство, популяризировать важные достижения периода государственной независимости, а также укрепить международное сотрудничество в области кинематографии. Прием работ для участия в фестивале начался 15 июня и продлится до 15 сентября. Национальный кинофестиваль проводится в рамках реализации программы развития кинематографа Республики Таджикистан на 2023-2027 годы.
1: Археологи Национального музея Таджикистана начали археологические исследования, раскопки

0: Директор Национальной библиотеки Таджикистана Лутфия Абдулхаликзода встретилась с представителем Университета иностранных языков Ханкук Республики Корея, профессором кафедры изучения персидского языка Саерой Кван и исследователем этой кафедры Чу Дайон. Об этом сообщили в библиотеке. В настоящее время в Национальной библиотеке Таджикистана действует корейский уголок, а в Центре изучения иностранных языков все желающие могут изучать и совершенствовать знания корейского языка. Представители Университета иностранных языков Ханкук отметили, что вуз сотрудничает почти со 100 странами мира и известен высоким уровнем преподавания иностранных языков и развития международных связей. Студенты университета имеют возможность участвовать в программах академического обмена и обучаться в зарубежных вузах в течение одного или двух семестров. Кроме того, Университет иностранных языков Ханкук является одним из немногих высших учебных заведений, где преподаются более 45 иностранных языков, включая языки стран Африки и Центральной Азии. Целью визита корейских специалистов в Таджикистан являются проведение научных исследований и изучение литературы, связанной с периодом саманидов.
1: Таджикско-иранский фильм «Рыба на крючке» получил награду на кинофестивале ШОС. Исполнители главных ролей Хуршет Мустафоев и Абдулла Абдурахимзода были признаны лучшими актерами. Совместная кинокартина Таджикистана и Ирана «Рыба на крючке» стала лауреатом 4-го международного кинофестиваля государств членов ШОС, прошедшего в Кыргызстане, сообщает Таджикфильм. Актеры Хуршет Мустафоев и Абдулла Абдурахимзода, исполнившие главные роли в фильме, удостоились приза в номинации «Лучший актер» по решению международного жюри. Гран-при в виде «Золотого журавля» выиграл художественный фильм Кыргызстана «Кара козыл сары. Черный, красный, желтый» режиссера Актана Арым-Кубата. Официальная церемония закрытия 4-го международного кинофестиваля государств-членов ШОС прошла в культурном центре Рух-Ордо города Чалпан-Ата. Мероприятие собрало кинематографистов, режиссеров, актеров, сценаристов и продюсеров государств-членов организации. В течение 4 дней в его рамках проходили конкурсные показы художественных фильмов, творческие встречи, круглые столы и профессиональные дискуссии, посвященные развитию международного сотрудничества в сфере кинематографии.
0: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаю, вы слушаете программу ЛИК «Литература, искусство, культура». И сегодня мы расскажем об истории таджикского театра к 35-летию независимости Таджикистана. Театр от греческого театров переводится как «место для зрелищ». Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств – литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других – он обладает собственной спецификой, отражает действительность, конфликты, характеры, а также их трактовку и оценку. Утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актер. Родовое понятие театр включает в себя различные его виды – драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы и другие. Во все времена театр представлял собой искусство коллективное. В современном театре в создании спектакля помимо актеров и режиссера, дирижера, балетмейстера участвует художник, сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримеры, рабочие сцены, осветители. Развитие театра всегда было неотделимо от развития общества и состояния культуры в целом. С особенностями общественного развития были связаны его расцвет или упадок, преобладание в театре тех или иных художественных тенденций и его роль в духовной жизни страны.

0: Началом профессионального театрального искусства считается 1929 год, когда в Душанбе был создан Таджикский государственный драматический театр. Его открытие совпало с периодом становления Таджикской ССР и стало важным событием в культурной жизни республики. Первым спектаклем театра стала постановка «Два коммуниста». В последующие годы на сцене появились произведения таджикских классиков и мировая драматургия. 1930.
1: Действующий театр, там будет находиться и оркестр симфонический при исполнительный аппарат президента Республики Таджикистана. Ну, мы, в общем, все в ожидании, я имею в виду все деятели культуры, совсем вот скоро, накануне вот праздников этих, наряду со сдачей и центрального стадиона, и других объектов, которые намечены сдачей вот в конце августа, в начале сентября, в том числе, и будет там проводиться торжественное заседание и концерт мастеров искусств. В общем, это будет незабываемый праздник. Вот. Сейчас, как вы знаете, идет также строительство грандиозных объектов, да, Русского драмтеатра имени Маяковского тоже в центре Душанбе. Это объект, он должен быть сдан в эксплуатацию в следующем году. И в следующем году также намечается сдача другого нашего театра. Это Республиканский театр музыкальной драмы Дангаринского района. Там тоже идет это строительство ударными темпами.

После обретения независимости была возобновлена традиция проведения престижных театральных форумов. Республиканский фестиваль театрального искусства «Порасту», Международный театральный фестиваль стран Центральной Азии «Навруз». Эти фестивали стали площадкой

0: площадкой для обмена опытом, открытия новых режиссеров и актеров, а также укрепления культурных связей с зарубежными театрами. За годы независимости таджикские театры успешно представляли страну на международных фестивалях в России, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Иране, Турции, Германии, Франции и других странах. Особое признание получил театр «Ахарон», чьи спектакли неоднократно становились лауреатами международных театральных фестивалей. Большое внимание уделяется спектаклям, посвященным истории таджикской государственности, личности Исмаила Сумани, национальному единству, независимости Республики Таджикистан, жизни выдающихся деятелей науки и культуры. За годы независимости открыты новые возможности для подготовки театральных кадров. Выпускники профильных вузов проходят стажировки, проводятся мастер-классы известных режиссеров, развивается молодежный театр.
1: В следующем году намечается также проведение республиканского фестиваля-конкурса «Арасту», традиционный. Ну и у нас впервые осенью, в октябре 27 года, мы намечены проводить очень крупное мероприятие. Это театральный форум молодежных театров стран СНГ и Грузии. Там будут участвовать свыше 300 наших гостей. Это молодые театральные деятели Центрального Азиатского региона и Российской Федерации, и Белоруссии, и Азербайджана, и Армении, и Грузии. И вполне вероятно, что будут участвовать также и, в общем, и другие страны. В общем, это тоже будет такое крупное событие, масштабное. Что касается других событий, вот наши театры за этот период, за 35 лет, обогатили свой репертуар новыми произведениями. Ну, эти произведения, естественно, поставлены на основе классических произведений мировой драматургии, национальной драматургии, современных авторов и наших соседей, и стран дальнего и ближнего зарубежья. За 35 лет мы насчитали, что практически как минимум за тысячи новых произведений поставлено. Вот за последние полгода наши театры, несмотря на очень сильную занятость, то, что они участвуют практически во всех вот этих значимых событиях, основными двигателями, в общем, пионерами и движущей силой вот этих мероприятий являются именно творческие составы наших профессиональных театров. Несмотря на это, вот за эти 6 месяцев было осуществлено 22 новых постановок в наших театрах. И я могу назвать постановки таких театров, как «Точку зори Милят». Это жизнь и деятельность основателя первого таджикского государства, государства Саманидов, Исмаили Сумони. Это пьеса, поставленная произведением Барута Абдрахмонова, главным режиссером этого театра Султаном Анимджановичем Усмановым. Я хочу также отмечать работу наших коллег с театра имени Касымова. Постановка «Бобожон Гафуров» – это по произведению Ибраима Усмонова и Абдул-Хафиза Кодири. И премьера этого произведения месяц назад состоялась и имела большой резонанс. Я в Фейсбуке и в других социальных сетях и в периодике прочел очень хорошие отзывы и заметки насчет этого произведения. Я хочу отмечать также работу творческого состава театра имени Мехрубана Назарова города Харога. Это они в мае привезли спектакль «Рубей Балхи» по пьесе Абдусалума Атобоева. Его показывали в театре Лахути. очень замечательный спектакль, имел очень большой успех. Я также хочу отмечать работу наших коллег кукольного театра города Душанбе, это Наврузи Аджан. Это спектакль тоже имел большой успех в дни празднования Навруза, столичных наших жителей. Затем этот спектакль был показан нашим друзьям в городе Новосибирск. Этот театр участвовал в работе фестиваля «Перекресток», и там этот спектакль пригласили в 27-м году в город Санкт-Петербург. Фестиваль, который называется «Петрушка Великий». Тоже фурор произвел, очень понравился этот спектакль, имеет большие отзывы, и коллеги-кукольники тоже из Казахстана и Узбекистана, их из Российской Федерации приглашают на разные фестивали с этим спектаклем. Я хотел также отмечать работу «Маска» и «Доми Гафлат». Это «Капкан» называется. Наших коллег с театра имени Махмуджона Воидова Ашского района. И «Маска» — это постановка наших коллег с Кулябского театра имени Сайдали Вализода. Несмотря на то, что вот эти коллективы очень сильно заняты, задействованы в проведении вот этих масштабных мероприятий, они находят время, ставят вот такие интересные произведения. Эти произведения находят отклик у зрителей, у специалистов. Кто-то даже пишет об этом, в общем. То есть не оставляет людей равнодушным к их работе, к их произведениям. Ну, я надеюсь, что мы достойно встретим и проведем 35-летие независимости. Ну, а на следующем году у нас очень сильные работы, я отмечал, да, и по Расту, и вот этот форум международный театральный молодых театральных деятелей СНГ. Я без всякого переувеличения могу сказать, что следующий год будет годом театра.

0: Особое внимание уделяется сохранению национальной актерской школы и преемственности поколений. Независимость стала периодом существенного увеличения государственных инвестиций в культуру. Если в 2000 году на сферу культуры и спорта было выделено 13 миллионов сомони, то уже к 2025 году финансирование выросло до 1 миллиарда 800 миллионов сомони. За 35 лет независимости театр стал не только центром культурной жизни, но и важным инструментом воспитания общества. Через сценическое искусство укрепляется национальное самосознание, любовь к родине, уважение к истории и традициям, сохраняется таджикский язык и развивается современная национальная драматургия. Сегодня театр Таджикистана уверенно сочетает богатое культурное наследие с новыми художественными формами, достойно представляя страну на международной сцене. И в конце программы «Признание в любви театру» Зульфи Кадыровой-Садыковой, актрисы Русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
1: Когда-то в фильме «Москва слезам не верит», если вы помните, один из героев говорил, что уйдет театр, уйдет все, останется только телевидение и кино. Вот, и вы знаете, вот столько лет прошло, да, уже, когда появилось телевидение, когда вот кино такое в разгаре, а сейчас соцсети, но театр есть. Театр всегда будет. Потому что театр – это живое дыхание.
0: Да.
1: Театр – это живое прикосновение. Театр, когда нету второго и третьего дубля. Театр – или ты пан, или ты пропал. Театр этим уникален, что сегодня Зульфия такая, а завтра она другая. Люди, когда приходят и говорят, странно, этот спектакль смотрим третий раз, и каждый раз вы разный. Вот это театр.
0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «Ли. Литература. Искусство. Культура». С вами была я, Мэта Барина Мунджон. Будьте счастливы!
2: ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
3: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها